Цуцун, кижуа се даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.